0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі! Май скоро Яша!
0: Сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт.
1: Аша май мерчі.
0: Сварт-сварт-сварт-сварт-сварт-сварт. Ой, сварт-сварт-сварт-сварт.

0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Пичи! Мы скоро яща!
0: Свот-свот-свот-свот.
1: Аша, мой мерчик.
0: Свот-свот-свот-свот. Ой, свот-свот-свот-свот.